пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой?

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. А